0: Борщ.
1: Борщ. Це.
2: Це.
0: Ви.
2: Ви.
1: Ви. Ви. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
2: Здравствуйте.